В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 30 июля в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Число погибших в результате землетрясения в префектуре Кумамото составляет 17 человек. Землетрясение в Кумамото вынудило крупные компании временно закрыть свои заводы. Зеленский стремится поскорее начать лицензионное производство ракет-перехватчиков. А сейчас обо всем подробнее. По сообщению Метеорологического управления Японии, во вторник примерно в 16 часов 27 минут в префектуре Кумамото произошло землетрясение магнитудой 7,1. Его очаг находился в регионе Кумамото на глубине 16 километров. Толчки интенсивностью 7, самой высокой по японской шкале от 0 до 7, зарегистрированы в городах Уки и Хикава. По состоянию на 8 часов утра в четверг в префектуре произошло 252 толчка интенсивностью 1 и выше. У четырех из них максимальная интенсивность составила 5-. Представители властей подчеркивают необходимость сохранять бдительность ввиду возможности толчков интенсивностью до 7 в течение примерно недели. Отмечается, что особенно высока вероятность сильных толчков в ближайшие 2 дня. По данным официальных представителей администрации Кумамото, по состоянию на 9 часов 30 минут утра в четверг число погибших в результате ряда сейсмических толчков в префектуре теперь составляет 17 человек. Еще 6 человек обнаружены с отсутствием признаков жизни. Министерство иностранных дел Вьетнама сообщило, что в результате землетрясения в префектуре Кумамото во вторник погиб вьетнамский гражданин. Министерство сообщило об этом в среду, ссылаясь на сведения из Генерального консульства Вьетнама в префектуре Фукуока, соседней с Кумамото. По сообщениям вьетнамских государственных средств массовой информации, погиб технический стажер, которого одна из компаний в Кумамото приняла в рамках программы приема технических интернов в январе. Как сообщается, погибший оказался под подъемным краном, обрушившимся на промышленном предприятии, где он работал. СМИ сообщили, что на этом предприятии работали еще 7 граждан Вьетнама. Подтверждено, что все они находятся в безопасности. В городе Уки префектуры Кумамото, как сообщается, гражданка Вьетнама получила травмы. Многие вьетнамцы, живущие в этой префектуре, сообщили, что пострадали объекты их проживания. МИД Вьетнама призывает граждан своей страны, которым необходима поддержка, обращаться в посольство или генеральное консульство. Эксперт по медицине катастроф призывает людей, которые ночуют в своих автомобилях после произошедшего во вторник землетрясения в префектуре Кумамото, принимать меры от так называемого синдрома эконом-класса. Это состояние может возникать, когда люди подолгу остаются в одной позе. В кровеносных сосудах ног образуются кровяные сгустки, которые могут закупоривать сосуды в легких, что чревато летальным исходом. Акахоси Томохико, профессор по передовым методам оказания неотложной помощи и медицине катастроф в больнице университета Кюсю. По словам Акахоси, местные работники здравоохранения сообщают, что многие люди в пострадавших районах Кумамото ночуют в своих автомобилях. Акахоси указал на то, что после мощных землетрясений в Кумамото в 2016 году многие ночевали в своих автомобилях, и несколько человек скончались от синдрома эконом-класса. Он призвал тех, кто эвакуировался в автомобилях, по возможности откидывать сиденья и принимать горизонтальное положение, а каждые несколько часов выходить из машины, чтобы размять ноги. Он также рекомендовал поддерживать количество воды в организме. Эксперт утверждает, что мощный взрыв в торговом центре в префектуре Кумамото во вторник, возможно, был вызван повышением давления из-за скопления легко воспламеняющегося газа внутри здания. Взрыв произошел в торговом центре Ион Молл Кумамото в городе Касима после сильного землетрясения ранее в тот же день. Профессор высшей инженерной школы Токийского университета Моги Тосио заявил, что картину взрыва невозможно установить до завершения расследования. Однако он указал на возможность того, что в торговом центре мог скопиться и затем вспыхнуть легко воспламеняющийся газ, такой как пропан. Моги сказал, что взрыв в комнате жилого дома выбил бы окна, но стены остались бы целыми.
Указав на то, что в торговом центре было очень мало окон, он сказал, что давление газа могло стать таким высоким, что стены обрушились, потому что у газа было мало возможностей для выхода наружу. Профессор отметил, что в здании имелся большой открытый атриум с первого по второй этаж. По его мнению, маловероятно, чтобы большое количество газа скопилось и достигло высокого давления в таком обширном пространстве. Он предположил, что утечка газа могла произойти в закрытом помещении, например, в подсобном, что и вызвало взрыв. Мощное землетрясение, произошедшее во вторник в префектуре Кумамото, нарушило работу многих заводов крупных производителей в этой префектуре. Производитель автокомпонентов Астемо сообщает, что несколько рабочих на его заводе в Кумамото получили травмы, не представляющие угрозы для жизни. Компания приостановила работу завода и оценивает ущерб. Полиграфический гигант Топпан Холдингс приостановил работу своего завода на время проведения проверок. Крупная молочная компания Morinaga Milk Industry приостановила работу в целях безопасности сотрудников на фоне продолжающихся авторшоков. Компания Sony Group также приостановила эксплуатацию местного завода по производству микросхем. Компания Honda Motor приостановила работу своего мотоциклетного завода в городе Одзу до пятницы включительно из-за протечки воды на предприятии. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и представителями одной из крупных американских компаний оборонной отрасли. Зеленский выразил надежду на скорейшее начало производства по лицензии в Украине ракет-перехватчиков. Переговоры Зеленского с Трампом состоялись в Белом доме во вторник. В сообщении в соцсетях Зеленский написал, что среди прочего обсуждалось лицензионное производство противоракет, используемых американской системой ПВО «Патриот», а также поддержка Украине. В этот же день украинский президент провел переговоры с представителями руководства компании Lockheed Martin, которая производит эти ракеты. По словам Зеленского, обсуждалось укрепление сотрудничества. Он также сообщил, что украинская и американская команды работают над конкретными решениями для максимально быстрого перехода к совместному производству и наращивания украинских возможностей защищать жизни людей. Украина сталкивается с серьезной нехваткой ракет-перехватчиков для отражения ударов российских баллистических ракет. Трамп дал понять, что его страна позволит Украине производить эти ракеты. Однако, по словам одного из экспертов, даже если Украина получит лицензию, потребуется около 2 лет, чтобы действительно начать производство. Это значит, что быстрого укрепления возможностей украинской ПВО не произойдет. Полиция Малайзии арестовала более 300 иностранцев в центрах мошенничества в крупной зоне специального развития на юге страны. Полиция штата Джошор сообщила во вторник о ликвидации 2 мошеннических группировок после проведения рейдов в 32 помещениях в районе, известном как Форест-Сити. В ходе рейда было арестовано 335 человек, большинство из них – китайцы. Также среди арестованных были граждане Индонезии, Мьянмы и Малайзии. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии, уроки японского языка, у микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Манакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня в нашем эфире 22-й урок. Мы начнем изучать, как предложить кому-то сделать что-то вместе. Во второй части урока мы поговорим о Хоккайдо, популярном туристическом месте на севере Японии.
1: Главная героиня нашего диалога – студентка из Вьетнама Там. Вместе с фотографом из Китая Мия и Кайто Там путешествует по Саппоро, городу на Хоккайдо. Друзья приехали на снежный фестиваль. Прямо перед ними огромная скульптура в виде замка. Повсюду большие группы туристов.
0: Давайте послушаем диалог 22-го урока.
2: Сгой! Там, мите, мите!
3: あ、大きいですね。初めて見ました。どうやって作ったんだろう。綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。いいね。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Увидев огромную скульптуру в виде замка, Мия восклицает, обращаясь к Там.
2: Сгой!
0: Потрясающе!
2: Там, мите, мите!
0: Там, смотри, смотри!
1: Там тоже впечатлена. Она отвечает.
3: Огидесне!
0: Ого, какая огромная!
3: Хажимете мимаста!
0: Впервые вижу что-то подобное.
1: Глядя на скульптуру, Кайто говорит.
4: До ятте цкуттан даро!
0: Интересно, как ее делали?
1: Там говорит.

0: ですね。
1: Красиво。
0: みんなで写真を撮りましょう。
1: Давайте сфотографируемся вместе.
2: Мия поддерживает предложение.
0: いいね。
1: Отличная идея. Снежный фестиваль в Саппоро проводится ежегодно в феврале. Здесь можно увидеть примерно пару сотен разных скульптур из снега и изо льда. Некоторые достигают высоту 15 метров.
2: Создание таких скульптур – огромный труд.
1: Мастера устанавливают строительные леса и используют краны, чтобы уложить снег. Затем они выпиливают формы каждой скульптуры, тщательно работая над деталями.
2: Весь процесс создания скульптур от подготовки до завершения занимает несколько месяцев. Это стоит увидеть.
1: Ключевая фраза сегодняшнего урока – «Давайте сфотографируемся». Запомните структуру этой фразы и сможете предлагать кому-то сделать что-то вместе. Вот что значат слова в этой фразе. «Сясин» – это фотография. «Сясин о торимасёу» означает «давайте сфотографируемся». Главный пункт сегодняшнего урока. Чтобы предложить кому-то присоединиться к вашему действию, замените «мас» в «мас-форме» глагола на «масёу». В нашей ключевой фразе «сясин о тору» глагол – это «тору», а «мас-форма» этого глагола звучит как «торимас». Поэтому после изменения получается «торимасёу».
2: А теперь послушайте и повторите вслух.
3: «Торимасёу». 写真を撮りましょう。写真を撮りましょう。
1: А теперь давайте послушаем диалог, в котором женщина приглашает подругу зайти в магазин.
4: この店に入りましょう。
0: いいですね。
1: Вот что означают фразы этого диалога.
4: Коно мисе не хайримашо.
2: Давай зайдем в этот магазин.
1: Коно мисе означает «это кафе» или «этот магазин». А частица «ни» после фразы указывает направление и относится к глаголу «зайти» – «хаиру». Мас-форма «хаиру» – это «хайримас», а после изменения получается «хайримасёу».
0: И десу не.
2: Хорошая идея.
1: Собеседница соглашается. «И» означает «хороший», помните? «Дес» в конце предложения делает фразу более вежливой. «Не» в самом конце фразы указывает на согласие.
2: А теперь послушайте и повторите вслух.
3: «Хайримашо». «Коно мисе ни хайримашо». «Коно мисе ни хайримашо».
1: Давайте попрактикуемся. Представьте, что вы хотите сказать «давайте зайдем в башню с часами». Одну из достопримечательностей Саппоро. Башня с часами – это…
3: Токедай. Токедай.
1: Зайти «ику» в масс-форме будет…
3: Икимас. Икимас.
1: Попробуйте. А теперь попробуйте сказать, что вы устали после прогулки. Как вы скажете, давайте немного отдохнем. Немного – это?
3: Чотто. Чотто.
1: Отдыхать ясуму в масс-форме – это?
3: Ясумимас. Ясумимас.
1: Попробуйте.
5: Чотто ясумимашо. Чотто ясумимашо.
1: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит Мия. Она произнесла ее, когда увидела снежную скульптуру. Это лишь одно слово, но оно очень полезное.
0: Сугой.
1: Сугой. означает потрясающе, великолепно. Можете использовать это слово, когда хотите выразить удивление или восхищение.
2: А теперь ваша очередь. Послушайте и повторите.
4: Сугой.
1: Послушайте сегодняшний диалог еще раз.
6: Сугой. Там, мите, мите.
0: Окей, десне. Ажимете мимашта.
7: До я те цкуттан даро.
0: Кирей десне. Минна де шашин о торимашо.
4: Ии не.
2: Время рубрики «Путеводитель» от Мия. Сегодня мы поговорим о Хоккайдо, одном из самых популярных туристических направлений Японии.
1: Хоккайдо – самая северная префектура Японии. Это родина просторных равнин, болотистых местностей, сказочно красивых озер и природных горячих источников. Туристов привлекают эти удивительные пейзажи. В отличие от остальных регионов Японии, на Хоккайдо нет сезона дождей, а летом прохладно. Это придает дополнительную привлекательность региону.
2: А куда там лучше всего отправиться?
1: Очень популярны лавандовые поля Фурано. В июле покрываются цветами огромные равнинные поля, превращаясь в обширный ковер светло-фиолетового цвета.
2: Как красиво!
1: Очень! А в Сиретоко, территории, внесенной в список всемирного наследия ЮНЕСКО, можно увидеть бесчисленное множество диких животных. Например, белок и лис, которые живут там в естественных условиях. Если вы отправитесь в организованный тур, то сможете увидеть и китов, и даже диких бурых медведей.
2: Но зимой на Хоккайдо наверняка очень холодно.
1: Да, холодно. Выпадает много снега, а температура воздуха опускается ниже нуля, но благодаря этому можно посмотреть на снежные фестивали и заняться зимними видами спорта. В зоопарке Асахияма в городе Асахикава можно увидеть, как пингвины гуськом ходят по снегу.
2: Очень хочу посмотреть.
1: А еда на Хоккайдо просто великолепная. Не только морепродукты. Среди самых популярных – рамен и блюда из баранины. Также префектура славится свежими овощами и фруктами. Здесь можно попробовать дыню юбари, кукурузу, картофель. Надеемся, когда-нибудь вы посетите Хоккайдо. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
2: На следующем уроке там, вернувшись в Токио, пойдет в необычное кафе. Оставайтесь с нами!